ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯂꯥꯞꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯅꯗꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯈꯨꯠꯃꯛꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯑꯋꯥ ꯃꯩꯆꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯤ ꯆꯨꯔꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ